пятый, я горжусь козлом. Героическая личность, козья морда. Берегли козла, прям как наследника. Вышла даже в лесу запрещение.

son homo, умильон делясь теплом, светом и солем хуи, окончил ангел, челуди мандры.